0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: FM 92.1.
1: Ez volt tehát Céline Dion fél óránk a Pulzus FM-en. Remélem ti is átéltétek ezeket a dalokat, nem csak hallgattátok. Sziasztok! Сегодня у программе музычный трек прозвучали хиты Селин Дион, канадской співачки, одной из наиболее высокооплачиваемых музыкантов в современности. Дякую за увагу, залишайтесь надалі за Радіопульс FM.